В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

если кем-то принято решение уничтожить Россию, тогда у нас возникает законное право ответить. Да, для человечества это будет глобальная катастрофа. Для мира будет глобальная катастрофа. А зачем нам такой мир, если там не будет России?

0: Реклама на радио Портал.
1: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность, машиноместа в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
2: Bardziej się spotkałem.

0: Реклама на радио Портал.
1: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Только что прошедшее автошоу в Пекине наглядно показывает, каким будет мировая автомобильная индустрия завтра. Прогулявшись по виртуальной выставке, у меня, признаюсь откровенно, возникают неоднозначные чувства. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Самое первое, что стоит усвоить, конфликт батарей и двигателей внутреннего сгорания очень резко обострился. Уже сегодня законодатели моды и технологий, детище китайского автопрома, совершенно не боясь, внедряют долгожданную систему ультрабыстрой подзарядки, 5-минутной для запаса хода в 400 км, таким образом не дольше заправок обычным топливом. Как бы того ни хотелось прежним лидерам, сегодня их позиции утрачены и, пожалуй, безвозвратно. Поскольку китайцы мало того, что уже не оглядываются на некогда создателей трендов, в основном ориентируясь прежде всего на внутренний рынок, так еще и сами активно реализуют свои технологии на площадках и платформах тех, кто по привычке еще кичится звездами, кольцами, всякой живностью на капотах, разумеется, об этом не крича. Все больше экспертов сходится во мнении, еще чуть-чуть, каких-то 5-10 лет, что по масштабам истории буквально щелчок пальцем, и все вокруг будет сплошным Китаем. Имеется в виду автомобильная промышленность, конечно. Это и плюс, и минус, поскольку машина, которое покупают с прикидом на несколько лет, а лучше десятилетий. Сами понимаете, по каким причинам. Вдаваться в детали не буду. Обидно, конечно, за нашего брата. А вот в Китае процесс создания новой модели сокращен примерно до 2 лет. Наряду с этим увеличивается еще и унификация. Также сокращаются временные и финансовые затраты, делая автомобили более доступными. А автомобильную промышленность в Китае сегодня — это вообще глобальная машина, которая практически в режиме реального времени перекраивает карту мирового производства. Например, BYD уже обогнал Tesla. Xiaomi за 2 года вошел в топ-5 в Китае. Volkswagen закрывает свои заводы в Германии и строит их в Шэньчжэне. Как он такое? Это реаль. В первом полугодии нынешнего года Китай произвел и продал 15 миллионов автомобилей. Это больше, чем вся Европа и Соединенные Штаты вместе взятые. Но дело не в количестве. Дело в том, что каждый второй автомобиль в мире теперь уже практически китайский. Каждый третий премиальный седан в Дубае – китайский. Каждый четвертый кроссовер в России – китайский. И это только начало.
0: Автомобильные факты.
1: Присказка сегодня получилась длинной, но как-то распирает меня сегодня. Давайте же все-таки вернемся к тому, с чего я начал. А уже обозначил я соперничество ДВСок и электричек. Да, у нас в стране в настоящее время все заточено под транспортные средства на сероводородном топливе. У меня гибрид, как я уже говорил. С зарядками беда. Поэтому распространение альтернативных автомобилей, конечно, будет идти, но темпы так себе, поскольку экономические выгоды как электричек, так и гибридов пока получаются только при наличии зарядки дома. Общедоступные станции со стоимостью 1 киловатта в 25 рублей уже невыгодны, а их владельцы, почуяв маржу, которую можно получить в увеличении количества таких вот тачек, сразу отреагировали на запрос, повысив цены. Если 3 месяца назад я заправлял автомобиль по 21 рублю за киловатт, то сейчас плюс 4 рубля сверху. Поэтому, если вы в раздумьях, переходить или нет на гибрид или электричку, вы должны четко понимать, при наличии дома розетки это очень выгодное транспортное средство. Без нее такая себе история. Еще один момент, на который очень хочется обратить внимание, это наличие различных помощников в нынешних автомобилях, которые сегодня присутствуют практически во всех китайцах стоимостью, ну, чуть-чуть выше среднего. А ранее они были доступны только в топах и люксах европейцев и японцев. Все это, конечно, здорово и классно, но только для работы таких помощников должна быть дорога предельно ясная и четкая. Со всеми разметками, корректно установленными знаками, самое главное – чистое, особенно в зимнее время года. К чему нам с миллионами километров дорог в стране еще идти и идти. Повествование сегодня получилось какое-то сумбурное с одной стороны, но с другой стороны вы наверняка уже поняли, что имелось в виду. Главные тренды, которые складываются на мировом автомобильном рынке, и наша приспособленность к этим трендам. А так, количество новых автомобилей в России тоже растет, что, несомненно, является сигналом к тому, что не все так плохо. Так что не стоит ныть и хлюпать. Двигаемся дальше. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Только в октябре окна со скидкой 40%. Оконная компания «Ника» запускает акцию «Застройщик». Окна «Рехау» для тепла и комфорта вашего дома. И весь октябрь скидка 40%. Не откладывайте, акция действует только один момент. Не откладывайте, акция действует только один месяц. Оконная компания «Ника». Звоните 8-953-119-38-89. Повторяем, 8-953-119-38-89. «Ника». Успейте заказать окна со скидкой 40% в октябре.
4: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное влюбийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот эта вегетососудистая дистония.

Отличного утра, Новый Воронеж. Четверг – это день, который прекрасен сам по себе, ведь он практически маленькая пятница. Самое время начать строить планы на выходные. А пока согревайтесь лучшими треками на вашей любимой волне 103.1 FM – радиопортал.

0: Разбудильник.
1: Всем доброго, красивого утра. На календаре 15 октября, четверг. И это значит, что мы с вами снова проснулись, улыбнулись, подключились к самой теплой креативной волне 103.1 FM на радиопортал. В эфире «Разбудильник». Я его ведущая Лана Вершинина. Ваши приветы, поздравления, какие-то хорошие, теплые слова в адрес друг друга, своих коллег, близких и соседей можете присылать мне в Макс на номер 839-405-4945. Что ж, сегодня 15 октября. Календарь гласит о том, что сегодня день собирания осенних листьев. Как отметить, я, конечно, затрудняюсь вам посоветовать, но есть варианты. Можно помочь благоустройством со сбору опавшей листвы на дорожках и газонах, а можно заняться просто гербарием. Поэтому, друзья, выбирайте на свой вкус.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения, в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность, машиноместа, в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 9942. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
4: Разбудильник.
5: Всем еще раз доброе, замечательное утро октября. На улице погода пока радует, сверху ничего не льет, поэтому можно даже сегодня еще успеть до работы прогуляться пешком и собрать несколько красивых листиков, хотя на самом деле на одном точно остановиться сложно. Не знаю, как у вас, девчонки и мальчишки, у меня уже заполнена галерея телефона, фотоаппарата красивой листвой. Ну все, ну невероятно, невероятное буйство красок. Это я к чему? К тому, что сегодня 15 октября, день собирания осенних листьев. Уже было предложено помочь благоустройству убрать эту листву, собрать гербарий, а еще как вариант, не только вариант, хороший рабочий вариант сделать поделку в детский садик со своим ребенком.

А чувствуете, человек как глобально подошел, да, к этому вопросу 15 октября, день собирания листвы. Стас Пьеха вообще решил себя идентифицировать, похоже, листом. Ну что ж, не будем мешать парню. Главное, чтобы его дворники не сожгли, вот когда убирает. Хотя, это уже запретили на законодательном уровне, я имею в виду, сжигать листву. Поэтому, как видите, наши сотрудники благоустройства больше этим не занимаются. И вам не рекомендую. Да, я посмотрела штрафы. Ну, кстати, с физлица там небольшой штраф от 500 до 1000.

Доброе утро в эфире «Разбудильник». Я его ведущая Лана Вершинина. Пока слушала песню, думаю, ну, песня-то про костры, думаю, надо передать привет людям в синем. И что вы думаете? Вот в эту же секунду буквально прилетело сообщение от Ильи. Всем доброе утро в туманный и пасмурный день. Хочется пожелать всем тепла. Вот. Вот синхронизировались мы здорово и замечательно. Еще есть сообщение от огнедышащего тапка. Привет, радиопортал и Нововоронеж. Желаю отличного четверга. Взаимно, огнедышащий тапок. Есть у нас сообщение, прилетело также из Воронежа. Доброе утро, радиопортал. Летит, спешит к вам утренний привет с Васо. Передайте, пожалуйста, всем моим родным. Всех очень сильно люблю. Ну что же, это был привет от Галины из Воронежа с авиационного завода. Передаем привет всем родным Галины. Она сказала, что всех любит. Галина, была другая для вас композиция у меня в голове, но тут снова прилетело сообщение с песней просьбы Черникова «Влюбленный самолет». На сей раз уже пишет Олечка. Прекрасное доброе утро четверга, дорогие нововоронежцы. Передаю привет любимому радиопортал и любимым коллегам нововоронежского филиала АО АТЦ «Росатома». Особенно нашему водителю Харину Дмитрию. Поставьте, пожалуйста, песенку Черниковой «Влюбленный самолет». Ну, поскольку я уже два утра подряд ставила Дмитрию от совсем другой барышни эту песню, теперь мне просто интересно узнать, кто же такой Дмитрий Харин и что же он сделал с девчонками такое, что они просят каждое утро для него песенку. Или это пранк, девчонки, у вас какой-то над Дмитрием, или Дмитрий очень интересный мужчина. Ну что же, Дмитрий, песня для вас, Галина. Ну и вы тоже присоединяйтесь.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Суши-край суши доставит. Суши-край роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край – заказывай. Суши-край.ру.
3: Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель-Сити так много хорошего. В Мебель-Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель-Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарес», третий этаж. Мебель-Сити. Осенние скидки. Не упустите.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
4: Доброе, прекрасное утро четверга. На календаре 15 октября 2026 года. В эфире «Разбудильники». Я его ведущая Лана Вершинина. Ваши приветы, поздравления. И сегодня еще будет вопрос для радиослушателей. Я принимаю в Максе на номере 839-405-4945. Ну уж поскольку мы сегодня говорим о том, что день собирания осенних листьев, давайте просто радоваться красоте природы, буйству осенних красок, ведь скоро зима начнет, да, диктовать нам свои порядки. А пока время грибных прогулок, ярких фотосессий, аппликаций и поделок с детьми. Что ж, и у нас еще есть сообщение, сообщение, и практически уже общаюсь с человеком. Нам пишет Александр. Доброе утро, Лана. Когда я служил на флоте, листопад и снегопад были проклятием для матросов в плане приборки. А я советую поступить радикально. Брать скотч, в скобках уточняет, можно шотландский, уточните, Александр, одно или двух солдовый, и приклеивать листья взад. Как в кинофильме «Ликвидация», да, помните? А ну, вертай взад пианино. Александр, песня, которую вы заказываете, по-моему, исполняет ее товарищ, уже запрещенный к прослушиванию на территории Российской Федерации. Если я правильно понимаю, вы не написали исполнителя. Поэтому послушаем немножечко другую композицию. Ну, как всегда, про любовь.

Ну что ж, друзья, доказывать любовь свою можно по-разному. Вот, например, радиопортал ежедневно доказывает свою любовь к слушателям. Радуем вас хорошими любимыми песнями. И если что-то мы не можем поставить, то это в силу объективных обстоятельств. Поэтому, дорогие радиослушатели, не обижайтесь, если вы не услышали свою любимую композицию, которую попросили. Можно же дома ее тихонечко послушать или в машине, и тогда никаких проблем не будет. Завтра мы с вами ждем утреннего гостя. Но, друзья, вот такая ситуация. Пока у нас нет названия для такой встречи с интересным человеком. Если можете, помогите. Давайте вместе придумаем, какое название или условный знак, там, кодовое слово я должна вам подать накануне, что завтра, например, у нас гость. Только не просите меня моргнуть 3 раза, я это обязательно сделаю, но вы же не увидите. Поэтому пишите свои предложения в МАКС на номер 839-405-4945. Как бы можно было назвать встречу или утреннюю встречу, встречу с утренним гостем в разбудильнике. Я обещаю, что у нас будут только самые интересные люди.

0: Мютин, здравствуйте. Наиболее форсированная фаза структурной трансформации отечественной экономики в значительной степени завершена, говорится в письменном заявлении министра финансов Антона Силуанова на сайте МВФ в преддверии заседания Международного валютно-финансового комитета. Быстрая адаптация отечественной экономики с достижением полной занятости на рынке труда при сохранении бюджетного импульса на повышенном уровне потребовала мер по охлаждению инфляционных процессов, отметил Силуанов. Эффективные меры денежно-кредитной политики направлены на охлаждение спроса позволили смягчить инфляционный фон. Годовая инфляция снизилась до 6,8%. Уровень безработицы остается вблизи минимальных исторических значений 2,3% в июле этого года. Реальная зарплата сохраняет высокие темпы роста 6% в январе-июле этого года. Россия призывает Киев и западные страны-участницы ОБСЕ отказаться от тиражирования оторванных от реальности заявлений по ситуации в Алешках в Херсонской области, заявила руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. А вице-премьер России Александр Новак заявил в свою очередь, что украинская сторона не демонстрирует движение в сторону энергоперемирия. Так, киевский режим в среду атаковал два нефтеперерабатывающих завода в Саратовской и Рязанской областях. Министерство здравоохранения России зарегистрировало первый в стране биоаналог окрилизумаба для лечения рассеянного склероза. Это сообщила биотехнологическая компания «Биокат». Препарат будет производиться в нашей стране по полному циклу от получения действующего вещества до выпуска и упаковки готового лекарства. Производство по полному циклу в России позволит снизить зависимость от зарубежных поставок и повысить устойчивость лекарственного обеспечения. Правительство России определило случаи, в которых родители смогут подтверждать личность несовершеннолетних детей с помощью цифрового ID в мессенджере МАКС. Воспользоваться сервисом можно будет по мере подключения к нему организации. Свидетельство можно будет предъявить при покупке билетов, использовании льготного или бесплатного проезда и при посадке в транспорт, при обращении в медорганизации за помощью по ОМС, при посещении МФЦ, при посещении музеев, культурно-просветительных и спортивных мероприятий. Электронная версия документа действительно также при покупке льготных билетов, при получении ребенком или его родителям других услуг, для которых нужно подтвердить личность. Свидетельство о рождении ребенка находится в разделе «Семья и дети» сервиса «Цифровой ID» в МАКСе. Родитель может предъявить сведения из документа с помощью QR-кода. Курс доллара на сегодня 83,95, курс евро 93,92. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего доброго!
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

Друзья, всем отличного позитивного утра. На календаре четверг, 15 октября 2026 года. А в ваших приемниках звучит «Разбудильник» и хорошие песни от «Радиопортал».

0: Разбудильник.
1: Всем салют, тем самым я желаю вам здоровья, друзья. В эфире «Разбудильник», я его ведущая Лана Вершинина. Свои приветы, поздравления, а также помощь мне с таким вопросом, как же мы назовем рубрику, когда к нам приходит гость, пишите, пожалуйста, в МАКС на номер 839-405-4945. Что же, предыдущий музыкальный час мы начали отмечать день собирания осенней листвы, а теперь календарь нам говорит, что есть еще один праздник 15 октября – Международный день сельских женщин. Вот так давайте поаплодируем этим прекрасным женщинам. Сельские женщины – это у нас работницы сельскохозяйственных предприятий, учителя, врачи, работницы сферы обслуживания и дошкольных учреждений, продавцы, работники учреждений культуры и почтовой связи. Многие, кстати, женщины занимают руководящие посты на селе, возглавляют поселения и сельскохозяйственные объединения. Так что сельские жительницы России – это огромная сила, на которой держатся семьи и сама жизнь на селе.

прекрасное утро, но в Воронеже. Друзья, в прошлом часе я обратилась к вам с просьбой, как бы мы назвали с вами утренний эфир с гостем. Кстати, если все будет хорошо, завтра с утра у нас будет гость. Так что пишите свои варианты в Макс. Может быть, вы станете автором названия и так вот друзьям будете говорить: да, это там на портале слышала, так, вот такое вот есть. Это я им подсказал, я такое придумал. И вот Александр, кстати, воспользовался такой возможностью стать автором названия этой рубрики. Он нам написал, рубрика «А вот вам здрасте». Александр, я надеюсь, что я с правильной интонацией читаю. Также туда закладывалась эмоционально. Или «Желанный гость лучше татарина». Слушайте, ну классные варианты. Друзья, пишите, пишите, пожалуйста. Мы же сегодня с вами еще любовь друг к другу выражаем. Как вот вы любите слушать радиопортал, свой любимый разбудильник, которым вам периодически дарят какие-то призы, подарки, ставят ваши любимые музыкальные композиции. Кстати, такое вот сообщение приятное мне пришло. Доброе утро, Лана Вершинина. Спасибо за добрый утренний настрой. Сообщение от Вероники. Пожалуйста, Вероника, обожаю ваш добрый, приятный голос. Обожаю вас слушать. Спасибо большое. Ну, понятно, что мы всем нравиться не можем, но если вот есть такой отзыв, мне тоже очень приятно. Поставьте песню для себя и всех нас, слушателей «Разбудильника». Вероника. Что же, Вероника, ставлю песню для вас и всех слушателей. Можно потанцевать?

0: Погода в Нововоронеже.
1: Сегодня 15 октября в Нововоронеже погода решила напомнить нам, что на дворе середина осени. Четверг обещает быть пасмурным и дождливым. Погода начнет портиться с самого утра, так что, выходя из дома, прихватите с собой зонтик. Днем воздух прогреется до комфортных плюс 18 градусов выше нуля. Что касается атмосферного давления, то оно будет слегка повышенным. В течение дня ожидается 752-753 миллиметров ртутного столба. Ветер восточный, умеренный, всего 2-3 метра в секунду. А вот метеозависимым людям завтра стоит быть повнимательнее к своему самочувствию. Синоптики прогнозируют слабую магнитную бурю, так что проведите сегодня день в максимально спокойном режиме. Хорошего вам дня при любой погоде. Правильно, сегодня четверг, так немножко отдохните, а завтра зажжем.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Только в октябре окна со скидкой 40%. Оконная компания «Ника» запускает акцию «Застройщик». Окна «Рихау» для тепла и комфорта вашего дома. И весь октябрь скидка 40%. Не откладывайте, акция действует только один месяц. Оконная компания «Ника». Звоните 8-953-119-38-89. Повторяем, 8-953-119-38-89. «Ника». Успейте заказать окна со скидкой 40% в октябре.
2: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В Суши Край появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. Суши Край. Вкус, который собирает все. Всех вместе.
3: Эх, свежей рыбки хочется, только цены кусаются.
4: А зачем переплачивать? Заезжай в «Два рыбака».
5: Рыбный рынок «Два рыбака». Свежая рыба и морепродукты напрямую от производителя по оптовым ценам. Отборный улов, фирменные корейские салаты и полезная морская капуста. Вкусно, свежо и выгодно.
4: Вот это я понимаю. Хороший улов.
5: Ждем вас. Поселок Колодезный, улица Ленина, 42А. «Два рыбака». Настоящее качество по честным оптовым ценам.
6: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
7: Всем доброе, прекрасное октябрьское утро четверга. В эфире «Разбудильник» в студии «Портала» Лана Вершинина. Друзья, что же, сегодня 15 октября, мы, как всегда, листаем календарь. И что же он нам сейчас говорит? Сейчас он говорит, что еще сегодня Всемирный день мытья рук. Вот, вот так вот. Причем это называется, что это праздник. Интересный такой праздник. Ну, могут они придумать, эти товарищи, это же все, как всегда, иностранное. Праздник впервые отметили 15 октября 2008 года, а учредил его «Глобальное партнерство по мытью рук». Цель – привлечь внимание к важной привычке – мытью рук с мылом. Но вообще, как бы странно, я и до 2008 года руки с мылом мыла без глобального партнерства. Думаю, и вы также, нас все с детства это учат. Мне нравится, сейчас маленькие дети смотрят всякие развивашки, познавательные мультики. И вот есть такая возможность, допустим, увидел, ребенок-то уже забыл, а ты потом целый день ходишь, поешь. Сейчас, я думаю, мамочки, которые меня слушают, знают, руки мыть нужно каждый день. Ну, у меня в голову, я человек немножко постарше, в голове, знаете, мне, ну, где же ручки, ну, где же ваши ручки? Давай помоем ручки и будем танцевать. Как-то танцуют все.

сообщение «Молния» пришло от Олеси. Она написала: «Доброе утро, у отеля «Гризли» авария, небольшой затор. Уважаемые автолюбители, обратите внимание на это сообщение. У отеля «Гризли» авария, выбирайте дорогу, которая будет более свободная. Объезд».

Доброе утро, друзья. Вот так по обратной связи от вас. И я понимаю, что все-таки меня слушают, слышат. И продолжают слушать. Друзья, ну что же, спасибо большое Олесе. Еще раз скажу, что пришло сообщение. Олесь предупредила, что у отеля «Гризли» авария, небольшой затор. Дорогие водители, выбирайте объездные пути. А сегодня у нас еще на календаре 15 число. Соответственно, закрыт выезд от нового дома на улицу Космонавтов, потому что его перекрывали в обе стороны с 13 по 15 число включительно. Так что, друзья, составляйте свой маршрут правильно, грамотно, чтобы нигде не стоять ни в какой пробке. Сегодня мы продолжаем с вами, что делать? Собирать листву, после этого мыть руки, поздравлять женщин из села, а также продолжаете помогать мне генерировать название новой рубрики «Утро с гостями разбудильника». Друзья, ну я очень жду ваши сообщения в МАКС на номер 839-405-49-45. У нас Александр еще написал одно предложение, значит, у него рубрика «А вот он, здрасте». Желанный гость лучше татарина, а также утренний непроходимый мимо гость. Ну, вообще, просто одно другого краш предложение. Но еще бы хотелось от кого-нибудь услышать. Друзья, ну, пожалуйста, помогите. Хочу услышать ваше мнение, потому что радио все-таки работает именно для вас.

0: Реклама на радиопортал.
1: 21 ноября Нововоронеж станет центром российского кёкусинкай. В легкоатлетическом манеже стадиона «Старт» пройдут чемпионат России среди мужчин и женщин и первенство России среди юниоров и юниорок по кёкусинкай-карате в группе дисциплин «Син-кёкусинкай». По итогам чемпионата будет сформирована сборная России для участия в абсолютном чемпионате мира 2027 года в городе Токио, Япония. Торжественная церемония открытия 21 ноября 2026 года в 13:00. Приглашаем жителей и гостей Нововоронежа на трибуны. Приходите поддержать сборную команду Воронежской области. Соревнования проходят при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Ассоциации Кёкусинкай России, Министерства физической культуры и спорта Воронежской области, концерна «Росэнергоатом», Нововоронежской атомной станции и администрации городского округа «Город Нововоронеж».

0: Доброе всем утро, друзья! В эфире «Разбудильник», я его ведущая Лана Вершинина. И так вот потихонечку мы с вами уже дошли до гороскопа. Надо узнать, что же нам космические силы сегодня подскажут. Овны, откажитесь от жестких графиков. Спонтанные решения и импровизации сегодня принесут гораздо больше пользы, чем четкий план. Тельцы, сфокусируйтесь на рутинных делах. Разберите документы, наведите порядок в бюджете или дома. Это вернет вам чувство контроля. Близнецы, ваше красноречие на высоте. Вы легко убедите кого угодно, но следите за языком. Велик риск случайно выдать чужой секрет или сказать лишнее. Раки, энергия на спаде, лучшая стратегия дня – выстроить жесткие личные границы, минимизировать пустые контакты и восстановить внутренний ресурс. Львы, ваша главная сила дня сегодня – это скромность. Работайте спокойно, без лишнего шума, окружающие все равно заметят и оценят ваши заслуги. Девы, организаторские способности на пике. Вы легко разложите по полочкам самые запутанные задачи на работе, вернете гармонию в личные отношения и получите полезный жизненный опыт. Весы, готовьтесь к неожиданным новостям, которые заставят пересмотреть текущие планы. Скорпионы, день внутренней трансформации. Накопившееся эмоциональное напряжение удастся направить в конструктивное русло и найти нестандартный выход из сложной ситуации. Стрельцы. Прекрасное время для учебы, усвоения сложной информации и интеллектуального штурма. Главное не погрязнуть в долгих и пустых разговорах. Козероги. Ожидается максимально рабочий и суетливый день. Возможно, мелкие задержки в делах, но это не повод бросать начатое. Вы обязательно дойдете до цели. Водолеи. Привычные шаблоны и схемы могут дать сбой. Успех принесут самые нестандартные и даже странные идеи. Ну и, наконец, рыбы. Ваша интуиция обострится до предела. День располагает к экспериментам. Если вам поступит новое рабочее предложение, внимательно изучите скрытые условия и детали.
1: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама на радио Портал.
1: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
2: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
3: Всем отличного четверга! В эфире «Разбудильник». Вы на самой теплой и позитивной волне. «Радиопортал» 103.1 FM. В студии Лана Вершинина. Ваши приветы, поздравления и примеры того, как можно было бы назвать рубрику с гостем, я принимаю в Максе на номере 839-405-49-45. Сегодня, друзья, день рождения у Николая Баскова. Давайте поздравим Николая от «Радиопортал». Сегодня у него юбилей, целых 50 лет товарищу. Коленька, конечно, не частый гость нашего эфира, и, в принципе, могу сказать, что в «Разбудильнике» он у меня еще ни разу не был. Но сейчас мы исправим эту ситуацию, и нет-нет, отнюдь не шарманка будет звучать. А вы, пожалуйста, продолжайте думать и писать, как назвать утро с гостем. Ну вот, представляете, буду я звать Баскова, позвоню ему, говорю: «Николай Викторович, а не пришли бы вы ко мне бы?» А куда? Куда ему приходить? Конечно, Александр молодец. Он еще написал один вариант: «К вам можно?» Или «Есть что сказать?» Но хочется еще услышать, может быть, какие-то варианты женские, потому что все-таки у нас немножечко другое мышление. Девчонки, ну давайте, помогайте мне. А пока послушаем Николая Викторовича Баскова.

только что подключился и не узнал. Да, это был у нас Коля Басков и Серега. Хотя, что я фамильярничаю, Николай Викторович сегодня юбиляр, 50 лет, да, и, пожалуй, с этой композицией, которая называется «Криминальное чтиво», он может занять место в разбудильнике. Друзья, я по-прежнему жду ваши варианты, как мы можем назвать с вами рубрику, как я должна вам маякнуть, мол, сказать завтра так и так. Вот это будет. И вы точно знаете, что надо включить в 7.30 радиопортал и слушать разбудильник. Ну, друзья, давайте, жду в Максе на номере 839-405-49-45.

0: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, водителей погрузчиков, слесарей по ремонту автомобилей, машиниста автовышки и автогидроподъемника, ведущего инженера-сметчика, оператора коптильной установки, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 47 364 473 64 241 54 542 93.
1: Всем доброе-предоброе утро октября, друзья. Ну, я не просто так включила Вячеслава Бутусова. С одной стороны, это был привет укротителям драконов. Я так понимаю, что они большие любители классики русского рока. А вот сегодня у Вячеслава Бутусова тоже день рождения. Ну что ж, радиопортал его поздравил тем, что включила в утренний эфир его знаменитую композицию. Вячеславу Геннадьевичу, кстати, сегодня 65 лет. Этому российскому рок-музыканту целых 65. Ни одно поколение выросло, бренчало на гитаре. Да, я думаю, что и до сих пор продолжают его петь. Кстати, он тоже не был еще в гостях у «Разбудильника». Но все потому, что у нас нет названия рубрики. А вы стесняетесь просто нам помочь назвать эту рубрику, когда придет у нас гость. Кстати, немножко приоткрою тайну. Завтра у нас тоже будет человек из мира музыки. И, возможно, в репертуаре этого человека есть песни из «Наутилуса». Ну, может быть такое. Я обязательно об этом завтра спрошу. И вы тоже не стесняйтесь, пишите в эфир. Думаю, нашему гостю внимание будет приятно.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Только в октябре окна со скидкой 40%. Оконная компания «Ника» запускает акцию «Застройщик». Окна «Рихау» для тепла и комфорта вашего дома. И весь октябрь скидка 40%. Не откладывайте, акция действует только один месяц. Оконная компания «Ника». Звоните 8 953 119 38 89. Повторяем 8 953 119 38 89. «Ника». Успейте заказать окна со скидкой 40% в октябре.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
4: Друзья, на календаре 15 октября, на часах без 10:09. Что же мы еще успеваем с вами посмотреть? Народный календарь. А сегодня что народный говорит? Что сегодня Куприян и Устинья. Этот день на Руси считался днем очищения от наваждений и избавления от злых духов. Мужчины молились Куприяну, а женщины Устинье. В качестве жертвы бесы чаще всего выбирали пьяниц, грешников и сквернословов. Но мы же с вами, друзья, не такие.

что ж, друзья, а нам с вами не стыдно за пополнение нашего словарного запаса вокабуляра. Сегодня у нас словечко такое «жантильный». Это, конечно, устаревшее прилагательное, но я смотрю, в сети стали его употреблять, и оно в некоторых постах встречается. Так что же значит слово «жантильный»? Это жеманный, кокетливый, изнеженный, излюбленный. Вот такое вот слово. Пользуйтесь, запоминайте.

Друзья, всем искренне желаю, чтобы внутри вас было счастье через край. Вот всем и каждому. Ну и в особенности сегодня именинникам. Именины у нас сегодня отмечают Андрей, Борис, Василий, Георгий, Давид, Дмитрий, Егор, Иван, Константин, Михаил, Петр, Степан, Теодор, Федор, Яков, Ян. А девчонки у нас именинницы сегодня Александра, Анна, Устинья, Юстина. Аплодисменты нашим именинникам и, конечно же, им хорошего самочувствия, отличного настроения и счастья через край. Ну, в принципе, это всем и каждому я желаю. Смотрю, пришло сообщение, Сергей не прочитал раньше, но знаю, что вы слушаете эфир. Сергей написал: «Доброе, Лана, туманное утро, вот и я, всем удачи». Что же, мы успели пожелать всем радиослушателям с Сергеем удачи. И вам, Сергей, огромнейший привет и доброе туманное утро на правом берегу Дона. У меня настало время прощаться. Александру из «Укротителей» отдельное спасибо за варианты, как назвать рубрику. Мы их примем к сведению. Завтра у нашего гостя я тоже это спрошу. Друзья, если все у нас сложится, все будет прекрасно, завтра у нас будет гость из мира музыки. Поэтому подключайтесь в 7:30, задавайте свои вопросы. Думаю, что будет достаточно интересно. Вам должно понравиться. Ну что же, у меня время настало прощаться. Всем хорошего самочувствия. Метеозависимые, как уже предупреждала, берегите себя сегодня. Проведите спокойно этот день. Завтра зажжем. Всем пока-пока!

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель» – проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Только что прошедшее автошоу в Пекине наглядно показывает, каким будет мировая автомобильная индустрия завтра. Прогулявшись по виртуальной выставке, у меня, признаюсь откровенно, возникают неоднозначные чувства. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Самое первое, что стоит усвоить, конфликт батарей и двигателей внутреннего сгорания очень резко обострился. Уже сегодня законодатели моды и технологий, детище китайского автопрома, совершенно не боясь, внедряют долгожданную систему ультрабыстрой подзарядки, 5-минутной для запаса хода в 400 км. Таким образом, не дольше заправок обычным топливом. Как бы того ни хотелось прежним лидерам, сегодня их позиции утрачены и, пожалуй, безвозвратно. Поскольку китайцы мало того, что уже не оглядываются на некогда создателей трендов, в основном ориентируясь прежде всего на внутренний рынок, так еще и сами активно реализуют свои технологии на площадках и платформах тех, кто по привычке еще кичится звездами, кольцами, всякой живностью на капотах, разумеется, об этом не крича. Все больше экспертов сходится во мнении, еще чуть-чуть, каких-то 5-10 лет, что по масштабам истории буквально щелчок пальцем, и все вокруг будет сплошным Китаем. Имеется в виду автомобильная промышленность, конечно. Это и плюс, и минус, поскольку машина, ну, во всяком случае, у нас пока дорогое имущество, которое покупают с прикидом на несколько лет, а лучше 10 лет. Сами понимаете, по каким причинам. Вдаваться в детали не буду. Обидно, конечно, за нашего брата. А вот в Китае процесс создания новой модели сокращен примерно до 2 лет. Наряду с этим увеличивается еще и унификация. Также сокращаются временные и финансовые затраты, делая автомобили более доступными. А автомобильную промышленность в Китае сегодня — это вообще глобальная машина, которая практически в режиме реального времени перекраивает карту мирового производства. Например, BYD уже обогнал Tesla. Xiaomi за 2 года вошел в топ-5 в Китае. Volkswagen закрывает свои заводы в Германии, строит их в Женя, как он такое? Это реаль. В первом полугодии нынешнего года Китай произвел и продал 15 миллионов автомобилей. Это больше, чем вся Европа и Соединенные Штаты вместе взятые. Но дело не в количестве. Дело в том, что каждый второй автомобиль в мире теперь уже практически китайский. Каждый третий премиальный седан в Дубае – китайский. Каждый четвертый кроссовер в России – китайский. И это только начало.
0: Автомобильные факты.
1: Присказка сегодня получилась длинной, но как-то распирает меня сегодня. Давайте же все-таки вернемся к тому, с чего я начал. А уже обозначил я соперничество ДВСок и электричек. Да, у нас в стране в настоящее время все заточено под транспортные средства на сероводородном топливе. У меня гибрид, как я уже говорил. С зарядками беда. Поэтому распространение альтернативных автомобилей, конечно, будет идти, но темпы так себе, поскольку экономические выгоды как электричек, так и гибридов пока получаются только при наличии зарядки дома. Общедоступные станции со стоимостью 1 киловатта в 25 рублей уже невыгодны, а их владельцы, почуяв маржу, которую можно получить в увеличении количества таких вот тачек, сразу отреагировали на запрос, повысив цены. Если 3 месяца назад я заправлял автомобиль по 21 рублю за киловатт, то сейчас плюс 4 рубля сверху. Поэтому, если вы в раздумьях, переходить или нет на гибрид или электричку, вы должны четко понимать, при наличии дома розетки это очень выгодное транспортное средство, без нее такая себе история. Еще один момент, на который очень хочется обратить внимание, это наличие различных помощников в нынешних автомобилях, которые сегодня присутствуют практически во всех китайцах стоимостью, ну, чуть-чуть выше среднего. А ранее они были доступны только в топах и люксах европейцев и японцев. Все это, конечно, здорово и классно, но только для работы таких помощников должна быть дорога предельно ясная и четкая. Со всеми разметками, корректно установленными знаками, самое главное, чистая, особенно в зимнее время года. К чему нам с миллионами километров дорог в стране еще идти и идти. Повествование сегодня получилось какое-то сумбурное с одной стороны, но с другой стороны вы наверняка уже поняли, что имелось в виду. Главные тренды, которые складываются на мировом автомобильном рынке, и наша приспособленность к этим трендам. А так, количество новых автомобилей в России тоже растет, что, несомненно, является сигналом к тому, что не все так плохо. Так что не стоит ныть и хлюпать. Двигаемся дальше. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
4: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения, в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность, машиноместа, в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8-920-229-99-42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарес», третий этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов.

0: Уже несут и таят угрозы для целых секторов экономики любой страны. Россия не является исключением и должна быть готова к подобным вызовам, подчеркнули в Кремле. Москва продолжает контакты по вопросу возможного прекращения ударов по энергетической инфраструктуре России и Украины при полном отсутствии понимания ситуации Киева. Напомню, украинские беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода. Удары были нанесены по объектам в Саратовской и Рязанской областях. В Вашингтоне подчеркнули, Дональд Трамп ожидает соблюдения договоренностей о ненанесении ударов по объектам топливной энергетики, чего неоднократно требовала главаря киевского режима. Глава Соединенных Штатов призвал украинцев выбрать себе нового лидера, назвав нынешнего мировой проблемой. В Кремле указали, Украина ответит за решение Банковой усилить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что именно власти Украины стали чаще и активнее бить по гражданским объектам Российской Федерации. Доля отечественных семян на рынке стремительно растет. Российская селекция за несколько лет совершила рывок от тотальной зависимости от импорта по некоторым культурам до реального замещения зарубежных разработок. Однако теперь отрасли предстоит более сложный этап – сделать качественный скачок и доказать аграриям, что наши семена не просто доступны, но и позволяют получить хороший урожай. Обновленная стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса до 2030 года сохраняет высокие ориентиры по производству и экспорту, но предлагает более сдержанную инвестиционную динамику в ряде капитал ёмких отраслей. На первый план выходит производительность труда, технологическая независимость и расширение выпуска продукции, по которой Россия пока зависит от импорта. В Государственной Думе поручили проверить рост тарифов жилищно-коммунального хозяйства в регионах. В Нижней палате российского парламента отмечают, где-то повышение укладывается примерно в 11%, в отдельных же регионах доходит до 22%. В отличие от январской индексации, октябрьская сильнее скажется на бюджетах россиян. Депутатам предписано изучить ситуацию по каждому субъекту и оценить, насколько такой рост обоснован. Кроме того, Федеральная антимонопольная служба уже получила право снижать тарифы, если повышения признают необоснованными. Подчеркивается, в регионах, где тепло и водоснабжение передано концессионным организациям, установлена рентабельность, что может влиять на уровень роста тарифов. Предлагается рассмотреть возможность отказа от концессионной модели в пользу государственного предприятия для усиления контроля и снижения тарифов. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 95 копеек. Курс единой европейской валюты – 93 рубля 92 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В Суши Край появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. Суши Край. Вкус, который собирает всех вместе.
1: Эх, свежей рыбки хочется, только цены кусаются.
2: А зачем переплачивать? Заезжай в «Два рыбака».
3: Рыбный рынок «Два рыбака». Свежая рыба и морепродукты напрямую от производителя по оптовым ценам. Отборный улов, фирменные корейские салаты и полезная морская капуста. Вкусно, свежо и выгодно.
2: Вот это я понимаю. Хороший улов.
3: Ждем вас. Поселок Колодезный, улица Ленина, 42А. «Два рыбака». Настоящее качество по честным оптовым ценам.
4: Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель-Сити так много хорошего. В Мебель-Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель-Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарес», третий этаж. Мебель-Сити. Осенние скидки. Не упустите.
5: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, водителей погрузчиков, слесарей по ремонту автомобилей, машиниста автовышки и автогидроподъемника, ведущего инженера-сметчика, оператора коптильной установки, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 47 364 473 64 241 54 542 93.
2: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения, в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность, машиноместа, в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Только в октябре окна со скидкой 40%. Оконная компания «Ника» запускает акцию «Застройщик». Окна «Рихау» для тепла и комфорта вашего дома. И весь октябрь скидка 40%. Не откладывайте. Акция действует только один месяц. Оконная компания «Ника». Звоните 8 953 119 38 89. Повторяем. 8 953 119 38 89. «Ника». Успейте заказать окна со скидкой 40% в октябре.
4: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: назначенных для обеспечения ВСУ. Наши бойцы также ударили по двум судам с военной продукцией для противника. Они отправлялись в Одессу. Тем временем Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что не собирается уходить в отставку и высказался против проведения выборов на Украине, о которых говорил президент Америки Трамп. Минтай является второй по популярности рыбы на столах россиян, а его доля в общем потреблении рыбы в стране достигла 20%. Это заявил глава Ассоциации добытчиков минтая России Алексей Буглак. Самая популярная рыба в России – сельдь. Минтай переживает перерождение. В прошлом году поставки минтая на внутренний рынок достигли 273 тысяч тонн. В живом весе это составляет 30% от общего объема вылова, пояснил Буглак. Внутреннее потребление филе минтая достигла 63 тысяч тонн, и Россия стала крупнейшим рынком сбыта этой продукции для наших рыбаков. Увеличение поставок на внутренний рынок сопровождалось трансформацией цепочки поставок, резюмировал глава Ассоциации добытчиков минтая. Среди сложных жизненных ситуаций, с которыми обращаются на линию психологической помощи «Школа доверия», это травля школьников со стороны сверстников, оскорбление и унижение, социальная изоляция, физическая агрессия, сообщили в Минпросвещении. Консультанты способствуют в решении сложных жизненных ситуаций, среди них травля школьников со стороны сверстников. Специалисты линии помогают обратившимся стабилизировать эмоциональное состояние, разобраться в происходящем и определить доступные ресурсы поддержки родителям и детям, разъясняют возможные алгоритмы действий, в том числе порядок взаимодействия с педагогами, администрацией образовательной организации и органами управления образованием. Почти каждый пятый работодатель в России планирует в ближайшие полгода или год повысить зарплату отдельным сотрудникам, следует из результатов исследования сервисов Работа.ру и Сберподбор. Столько же работодателей пока не приняли окончательного решения, но рассматривают такую возможность. Поднять зарплатный бюджет при найме новых сотрудников более чем на 15% готов 1% организации. Рост в пределах 5-15% допускают 8% компаний, а еще 13% рассматривают прибавку к зарплатному бюджету в размере до 5%. При этом основная часть бизнеса, 62%, рассчитывает удержать расходы по зарплатам для новых сотрудников на прежнем уровне. Исследование проходило в октябре среди более 270 работодателей во всех регионах России. Курс доллара на сегодня 83,95. Курс евро 93,92. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего доброго!
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире.
2: Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Суши-край! Суши доставит! Суши-край роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край – заказывай! Суши-край.ру.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
3: «21 ноября Нововоронеж станет центром российского кёкусинкай. В легкоатлетическом манеже стадиона «Старт» пройдут чемпионат России среди мужчин и женщин и первенство России среди юниоров и юниорок по кёкусинкай-карате в группе дисциплин «Синкёкусинкай». По итогам чемпионата будет сформирована сборная России для участия в абсолютном чемпионате мира 2027 года в городе Токио, Япония. Торжественная церемония открытия 21 ноября 2026 года в 13:00. Приглашаем жителей и гостей Нововоронежа на трибуны. Приходите поддержать сборную команду Воронежской области. Соревнования проходят при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Ассоциации Кёкусинкай России, Министерства физической культуры и спорта Воронежской области, концерна «Росэнергоатом», Нововоронежской атомной станции и администрации городского округа «Город Нововоронеж».

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Только что прошедшее автошоу в Пекине наглядно показывает, каким будет мировая автомобильная индустрия завтра. Прогулявшись по виртуальной выставке, у меня, признаюсь откровенно, возникают неоднозначные чувства. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Самое первое, что стоит усвоить, конфликт батарей и двигателей внутреннего сгорания очень резко обострился. Уже сегодня законодатели моды и технологий, детище китайского автопрома, совершенно не боясь, внедряют долгожданную систему ультрабыстрой подзарядки, 5-минутной для запаса хода в 400 км, таким образом не дольше заправок обычным топливом. Как бы того ни хотелось прежним лидерам, сегодня их позиции утрачены и, пожалуй, безвозвратно. Поскольку китайцы мало того, что уже не оглядываются на некогда создателей трендов, в основном ориентируясь прежде всего на внутренний рынок, так еще и сами активно реализуют свои технологии на площадках и платформах тех, кто по привычке еще кичится звездами, кольцами, всякой живностью на капотах, разумеется, об этом не крича. Все больше экспертов сходится во мнении, еще чуть-чуть, каких-то 5-10 лет, что по масштабам истории буквально щелчок пальцем, и все вокруг будет сплошным Китаем. Имеется в виду автомобильная промышленность, конечно. Это и плюс, и минус, поскольку машина, ну, во всяком случае, у нас пока дорогое имущество, которое покупают с прикидом на несколько лет, а лучше 10 лет. Сами понимаете, по каким причинам. Вдаваться в детали не буду. Обидно, конечно, за нашего брата. А вот в Китае процесс создания новой модели сокращен примерно до 2 лет. Наряду с этим увеличивается еще и унификация. Также сокращаются временные и финансовые затраты, делая автомобили более доступными. А автомобильную промышленность в Китае сегодня — это вообще глобальная машина, которая практически в режиме реального времени перекраивает карту мирового производства. Например, BYD уже обогнал Tesla. Xiaomi за 2 года вошел в топ-5 в Китае. Volkswagen закрывает свои заводы в Германии и строит их в Женя, как он такое? Это реаль. В первом полугодии нынешнего года Китай произвел и продал 15 миллионов автомобилей. Это больше, чем вся Европа и Соединенные Штаты вместе взятые. Но дело не в количестве. Дело в том, что каждый второй автомобиль в мире теперь уже практически китайский. Каждый третий премиальный седан в Дубае – китайский. Каждый четвертый кроссовер в России – китайский. И это только начало.
0: Автомобильные факты.
1: Присказка сегодня получилась длинной, но как-то распирает меня сегодня. Давайте же все-таки вернемся к тому, с чего я начал. А уже обозначил я соперничество ДВСок и электричек. Да, у нас в стране в настоящее время все заточено под транспортные средства на сероводородном топливе. У меня гибрид, как я уже говорил. С зарядками беда. Поэтому распространение альтернативных автомобилей, конечно, будет идти, но темпы так себе, поскольку экономические выгоды как электрички, так и гибридов пока получаются только при наличии зарядки дома. Общедоступные станции со стоимостью 1 киловатта в 25 рублей уже невыгодны, а их владельцы, почуяв маржу, которую можно получить в увеличении количества таких вот тачек, сразу отреагировали на запрос, повысив цены. Если 3 месяца назад я заправлял автомобиль по 21 рублю за киловатт, то сейчас плюс 4 рубля сверху. Поэтому, если вы в раздумьях, переходить или нет на гибрид или электричку, вы должны четко понимать, при наличии дома розетки это очень выгодное транспортное средство, без нее такая себе история. Еще один момент, на который очень хочется обратить внимание, это наличие различных помощников в нынешних автомобилях, которые сегодня присутствуют практически во всех китайцах стоимостью, ну, чуть-чуть выше среднего. А ранее они были доступны только в топах и люксах европейцев и японцев. Все это, конечно, здорово и классно, но только для работы таких помощников должна быть дорога предельно ясная и четкая. Со всеми разметками, корректно установленными знаками, самое главное, чистая, особенно в зимнее время года. К чему нам с миллионами километров дорог в стране еще идти и идти. Повествование сегодня получилось какое-то сумбурное с одной стороны, но с другой стороны вы наверняка уже поняли, что имелось в виду. Главные тренды, которые складываются на мировом автомобильном рынке, и наша приспособленность к этим трендам. А так, количество новых автомобилей в России тоже растет, что, несомненно, является сигналом к тому, что не все так плохо. Так что не стоит ныть и хлюпать. Двигаемся дальше. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радио «Портал».
3: Только в октябре окна со скидкой 40%. Только в октябре окна со скидкой 40%. Оконная компания «Ника» запускает акцию «Застройщик». Окна «Рихау» для тепла и комфорта вашего дома. И весь октябрь скидка 40%. Не откладывайте, акция действует только 1 месяц. Оконная компания «Ника». Звоните 8-953-119-38-89. Повторяем, 8-953-119-38-89. Ника. Успейте заказать окна со скидкой 40% в октябре.
4: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность, машиноместа в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
2: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
4: Эх, свежей рыбки хочется, только цены кусаются.
5: А зачем переплачивать? Заезжай в «Два рыбака».
6: Рыбный рынок «Два рыбака». Свежая рыба и морепродукты напрямую от производителя по оптовым ценам. Отборный улов, фирменные корейские салаты и полезная морская капуста. Вкусно, свежо и выгодно.
5: Вот это я понимаю. Хороший улов.
6: Ждем вас. Поселок Колодезный, улица Ленина, 42А. «Два рыбака». Настоящее качество по честным оптовым ценам.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, водителей погрузчиков, слесарей по ремонту автомобилей, машиниста автовышки и автогидроподъемника, ведущего инженера-сметчика, оператора коптильной установки, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 47 364 473 64 241 54 542 93.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Внимание! 19 октября стартует второй чемпионат профессионального мастерства «Аэрпрофи». Его организатор – АО «Атомэнергоремонт», входящее в контур управления концерна «Росэнергоатом» госкорпорации «Росатом». Первый чемпионат с успехом прошел в октябре 2025 года. И вот новый старт. В этом году на площадке Нововоронежского политехнического института, филиала Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, встретятся сотни талантливых учеников. Это учащиеся опорных среднеспециальных учебных заведений и школ регионов присутствия, а также опытные профессионалы. Главная идея «Аэрпрофи» – объединить на одной площадке мастеров своего дела и молодежь. Студенты и школьники увидят реальную производственную планку, получат оценку своих навыков и смогут определиться с карьерным путем, а профессионалы поделятся опытом с будущим кадровым резервом атомной отрасли. Как отмечают организаторы, чемпионат «Аэрпрофи» – это уникальная возможность проверить свои силы в условиях, максимально приближенных к реальному производству. Для многих это станет первым шагом к успешной карьере в атомной энергетике. 5 дней, 6 компетенций – электромонтаж, неразрушающий контроль, бережливое производство, промышленная механика и монтаж, охрана труда и культура безопасности. В каждой компетенции специально разработанные задания, модули на ограниченное время и строгий контроль экспертов, в том числе по технике безопасности. Среди участников – студенты НИИАО МИФИ Нововоронеж, Воронежского колледжа сварки и промышленных технологий, Воронежского государственного промышленно-экономического колледжа, Воронежского авиационного техникума имени Чкалова и Семилукского политехнического колледжа. Среди участников – школьники средних образовательных школ номер 1, 2, 3, 4 и Колодезянской школы имени Герасимова. Оценивать конкурсантов будут опытные эксперты. По итогам будут определены победители и призеры в каждой компетенции. Для многих участников это станет важным шагом к трудоустройству в атомной отрасли. Организаторы подчеркивают, «Аэрпрофи» – это долгосрочная инвестиция в кадровый суверенитет отрасли. Чемпионат не только выявляет талантливых специалистов, но и укрепляет связь между образованием и производством. «Аэрпрофи» – больше, чем чемпионат. Это шанс проявить себя. Здесь каждый участник – часть большой команды, команды будущего. Следите за новостями. «Аэрпрофи» – профессиональное мастерство для атомной отрасли.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: Микрофона в студии Николай Иванютин. Добрый день. Минобороны России опубликовала кадры боевой работы российских расчетов ударных ППЛА в кольце окружения в Харьковской области. На кадрах видно, как российские беспилотники уничтожают пункты управления украинскими ППЛА, а также укрытия военных ВСУ. Пункты управления ППЛА являются приоритетными целями для российских ударных беспилотников. Тем временем американский бизнесмен Илон Маск призвал к отставке Владимира Зеленского. Так он отреагировал на пост, в котором говорится, что глава киевского режима не хочет окончания конфликта, чтобы не пришлось сталкиваться с выборами и потерей власти. «Вот так и продолжается эта бойня, пора Зеленскому уходить», — написал Маск в соцсети. Убыток российских угольных компаний до налогообложения в этом году, как ожидается, составит 324 миллиарда рублей против 420 миллиардов рублей годом ранее, заявил замминистра энергетики Дмитрий Исламов. Он напомнил, что на ситуацию в отрасли влияет ряд факторов, таких как мировые цены, санкции, ограничения по расчетам, динамика курса рубля. Согласно материалам, представленным замминистра, доля убыточных угольных компаний в России составит 70%. Гражданин Швеции, воевавший за ВСУ и под легендой вступления в ряды российской армии, планировавший диверсии на военных объектах, задержан в Псковской области, сообщила ФСБ. Установлено, что в феврале-июне этого года иностранец на контрактной основе проходил военную службу в составе признанной в России террористической организации в должности командира отделения беспилотных авиационных комплексов 24-го отдельного штурмового батальона. Имеются документы, подтверждающие его участие в боевых действиях против России в составе вооруженных сил. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном пересечении госграницы России. Рассматривается вопрос возбуждения

0: Условия предоставления нет услуг или соцпомощи необходимо перепроверять непосредственно в поликлинике при личном визите или в отделении Социального фонда России. Курс доллара на сегодня 15 октября 83,95, курс евро 93,92. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире.
2: Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Суши-край. Суши доставит. Суши-край роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край. Заказывай. Суши-край.ру.

Я так рядом, и вся картина потекла в красках, как в детстве жизнь превратилась в сказку. Время, стоп, стоп, кадр, остановись мгновенье так рядом, и вся картина потекла в красках, как в детстве

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле указали, атаки украинской стороны на российские нефтеперерабатывающие заводы противоречат мирным усилиям Соединенных Штатов по разрешению ситуации на топливном рынке. Москва указывает, американские переговорщики продолжают прилагать усилия для мирного урегулирования ситуации, однако Киев демонстрирует обратное. Между тем, российское дизельное топливо уже выходит на мировые рынки и может способствовать стабилизации ситуации, хотя полностью решить проблему только таким путем удастся вряд ли. Реакция европейских стран с критикой договоренности о поставках дизельного топлива совершенно циничная. На фоне того, что сами европейцы так и не смогли преодолеть зависимость от российских энергоресурсов, активно продолжая их покупать и в настоящее время. Добавлю, ранее Владимир Путин указал, Россия готова работать и с европейцами в вопросах поставок нефти и газа, если их компания обеспечит долгосрочную устойчивую совместную работу. В Министерстве иностранных дел указали, Россия не будет приостанавливать выполнение задач специальной военной операции, чтобы киевский режим продолжали накачивать оружием. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, главарь киевской хунты давно дал понять, что выборы его не интересуют. С самого начала комикс Банковый был инструментом европейской политической и экономической элиты, связывавшей свое будущее с продолжением конфликта с Российской Федерацией, в котором Украина используется как прокси-сила. Как неоднократно указывал Владимир Путин, Россия хотела бы видеть легитимного лидера Украины в качестве того, кто подпишет мирный договор. Глава государства напомнил, полномочия нынешнего окончились 2 года назад, выборов в стране не проводилось. При этом Владимир Путин выразил уверенность, что при обоюдном желании завершить конфликт мирным путем, стороны обязательно найдут тех, кто подпишет документы. Российский агропромышленный комплекс убрал зерно с почти 90% площадей, собрав почти 126 миллионов тонн зерна в бункерном весе. Темпы уборки, правда, ниже прошлогодних, средняя урожайность выше. Доля продовольственной пшеницы в целом составляет около 78,5%, что превышает показатель прошлого года и находится вблизи среднего за 5 лет значения. Согласно оценкам Минсельхоза, сбор зерна может составить 140 миллионов тонн, что превысит среднее значение за последнюю пятилетку и сохранится вблизи уровня прошлого года. Развитие отрасли в настоящее время способствует льготное кредитование, возмещение части прямых затрат на создание и модернизацию тепличных комплексов и селекционно-семеноводческих центров, а также другие меры. Новый федеральный государственный образовательный стандарт для старшей школы не затронет в следующем году школьников, которые пойдут в 11 класс. Ранее Минпросвещение заявило, уже начавшие обучение старшеклассники переводиться на него не будут, они закончат школу по прежним правилам. Обновленный стандарт предусматривает базовое профильное обучение. Старшеклассники смогут изучать все предметы на базовом уровне, либо углубленно заниматься отдельными дисциплинами. Для профильного обучения предусмотрены 6 направлений, естественно, научное, агротехнологическое, гуманитарное, социально-экономическое, технологическое и универсальное. Изменится и содержание программ в математике, физике, химии, биологии. Больше внимания будут уделять применению знаний на практике. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 95 копеек. Курс единой европейской валюты – 93 рубля 92 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью. Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
3: Эх, свежей рыбки хочется, только цены кусаются.
4: А зачем переплачивать? Заезжай в «Два рыбака».
5: Рыбный рынок «Два рыбака». Свежая рыба и морепродукты напрямую от производителя по оптовым ценам. Отборный улов, фирменные корейские салаты и полезная морская капуста. Вкусно, свежо и выгодно.
4: Вот это я понимаю. Хороший улов.
5: Ждем вас. Поселок Колодезный, улица Ленина, 42А. «Два рыбака». Настоящее качество по честным оптовым ценам.
6: Только в октябре окна со скидкой 40%. Оконная компания «Ника» запускает акцию «Застройщик». Окна «Рихау» для тепла и комфорта вашего дома. И весь октябрь скидка 40%. Не откладывайте, акция действует только один месяц. Оконная компания «Ника». Звоните 8 953 119 38 89. Повторяем, 8 953 119 38 89. «Ника». Успейте заказать окна со скидкой 40% в октябре.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
7: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, водителей погрузчиков, слесарей по ремонту автомобилей, машиниста автовышки и автогидроподъемника, ведущего инженера-сметчика, оператора коптильной установки, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 47 364 473 64 241 54 542 93.

0: Реклама на радиопортал.
1: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

21 ноября Нововоронеж станет центром российского кёкусинкай. В легкоатлетическом манеже стадиона «Старт» пройдут чемпионат России среди мужчин и женщин и первенство России среди юниоров и юниорок по кёкусинкай-карате в группе дисциплин «Синкёкусинкай». По итогам чемпионата будет сформирована сборная России для участия в абсолютном чемпионате мира 2027 года в городе Токио, Япония. Торжественная церемония открытия 21 ноября 2026 года в 13:00. Приглашаем жителей и гостей Нововоронежа на трибуны. Приходите поддержать сборную команду Воронежской области. Соревнования проходят при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Ассоциации Кёкусинкай России, Министерства физической культуры и спорта Воронежской области, концерна «Росэнергоатом», Нововоронежской атомной станции и администрации городского округа город Нововоронеж.

0: Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель-Сити так много хорошего. В Мебель-Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель-Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарес», третий этаж. Мебель-Сити. Осенние скидки. Не упустите.
1: Реклама на радиопортал.
2: Скидки на линолеум до 20%! Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
4: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В Суши Край появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. Суши Край. Вкус, который собирает все. Всех вместе.
2: Эх, свежей рыбки хочется, только цены кусаются.
3: А зачем переплачивать? Заезжай в «Два рыбака».
4: Рыбный рынок «Два рыбака». Свежая рыба и морепродукты напрямую от производителя по оптовым ценам. Отборный улов, фирменные корейские салаты и полезная морская капуста. Вкусно, свежо и выгодно.
3: Вот это я понимаю. Хороший улов.
4: Ждем вас. Поселок Колодезный, улица Ленина, 42А. «Два рыбака». Настоящее качество по честным оптовым ценам.
5: Только в октябре окна со скидкой 40%. Оконная компания «Ника» запускает акцию «Застройщик». Окна «Рихау» для тепла и комфорта вашего дома. И весь октябрь скидка 40%. Не откладывайте. Акция действует только один месяц. Оконная компания «Ника». Звоните 8-953-119-38-89. Повторяем. 8-953-119-38-89. «Ника». Успейте заказать окна со скидкой 40% в октябре.
4: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения, в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность, машиноместа, в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, водителей погрузчиков, слесарей по ремонту автомобилей, машиниста автовышки и автогидроподъемника, ведущего инженера-сметчика, оператора коптильной установки, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 47 364 473 64 241 54 542 93.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Суши-край суши доставит. Суши-край роллы доставит. Суши-край привезет и домой, и на дачу. Пиццу доставит и удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край – заказывай. Суши-край.ру.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле указали, атаки украинской стороны на российские нефтеперерабатывающие заводы противоречат мирным усилиям Соединенных Штатов по разрешению ситуации на топливном рынке. Москва указывает, американские переговорщики продолжают прилагать усилия для мирного урегулирования ситуации, однако Киев демонстрирует обратное. Между тем, российское дизельное топливо уже выходит на мировые рынки и может способствовать стабилизации ситуации, хотя полностью решить проблему только таким путем удастся вряд ли. Реакция европейских стран с критикой договоренности о поставках дизельного топлива совершенно циничная на фоне того, что сами европейцы так и не смогли преодолеть зависимость от российских энергоресурсов, активно продолжая их покупать и в настоящее время. Добавлю, ранее Владимир Путин указал, Россия готова работать и с европейцами в вопросах поставок нефти и газа, если их компания обеспечит долгосрочную устойчивую совместную работу. В Министерстве иностранных дел указали, Россия не будет приостанавливать выполнение задач специальной военной операции, чтобы киевский режим продолжали накачивать оружием. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, главарь киевской хунты давно дал понять, что выборы его не интересуют. С самого начала комикс Банковый был инструментом европейской политической и экономической элиты, связывавшей свое будущее с продолжением конфликта с Российской Федерацией, в котором Украина используется как прокси-сила. Как неоднократно указывал Владимир Путин, Россия хотела бы видеть легитимного лидера Украины в качестве того, кто подпишет мирный договор. Глава государства напомнил, полномочия нынешнего окончились 2 года назад, выборов в стране не проводилось. При этом Владимир Путин выразил уверенность, что при обоюдном желании завершить конфликт мирным путем, стороны обязательно найдут тех, кто подпишет документы. Российский агропромышленный комплекс убрал зерно с почти 90% площади, собрав почти 126 миллионов тонн зерна в бункерном весе. Темпы уборки, правда, ниже прошлогодних, средняя урожайность выше. Доля продовольственной пшеницы в целом составляет около 78,5%, что превышает показатель прошлого года и находится вблизи среднего за 5 лет значения. Согласно оценкам Минсельхоза, сбор зерна может составить 140 миллионов тонн, что превысит среднее значение за последнюю пятилетку и сохранится вблизи уровня прошлого года. Развитие отрасли в настоящее время способствует льготное кредитование, возмещение части прямых затрат на создание и модернизацию тепличных комплексов и селекционно-семеноводческих центров, а также другие меры. Новый федеральный государственный образовательный стандарт для старшей школы не затронет в следующем году школьников, которые пойдут в 11 класс. Ранее Минпросвещение заявило, уже начавшие обучение старшеклассники переводиться на него не будут, они закончат школу по прежним правилам. Обновленный стандарт предусматривает базовое профильное обучение. Старшеклассники смогут изучать все предметы на базовом уровне, либо углубленно заниматься отдельными дисциплинами. Для профильного обучения предусмотрены 6 направлений – естественно-научное, агротехнологическое, гуманитарное, социально-экономическое, технологическое, логическое и универсальное. Изменится и содержание программ в математике, физике, химии, биологии. Больше внимания будут уделять применению знаний на практике. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 95 копеек. Курс единой европейской валюты – 93 рубля 92 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Только что прошедшее автошоу в Пекине наглядно показывает, каким будет мировая автомобильная индустрия завтра. Прогулявшись по виртуальной выставке, у меня, признаюсь откровенно, возникают неоднозначные чувства. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Самое первое, что стоит усвоить, конфликт батарей и двигателей внутреннего сгорания очень резко обострился. Уже сегодня законодатели моды и технологий, детище китайского автопрома, совершенно не боясь, внедряют долгожданную систему ультрабыстрой подзарядки, 5-минутной для запаса хода в 400 км, таким образом не дольше заправок обычным топливом. Как бы того ни хотелось прежним лидерам, сегодня их позиции утрачены и, пожалуй, безвозвратно. Поскольку китайцы мало того, что уже не оглядываются на некогда создателей трендов, в основном ориентируясь прежде всего на внутренний рынок, так еще и сами активно реализуют свои технологии на площадках и платформах тех, кто по привычке еще кичится звездами, кольцами, всякой живностью на капотах, разумеется, об этом не крича. Все больше экспертов сходится во мнении, еще чуть-чуть, каких-то 5-10 лет, что по масштабам истории буквально щелчок пальцем, и все вокруг будет сплошным Китаем. Имеется в виду автомобильная промышленность, конечно. Это и плюс, и минус, поскольку машина, ну, во всяком случае, у нас пока дорогое имущество, которое покупают с прикидом на несколько лет, а лучше 10 лет. Сами понимаете, по каким причинам. Вдаваться в детали не буду. Обидно, конечно, за нашего брата. А вот в Китае процесс создания новой модели сокращен примерно до 2 лет. Наряду с этим увеличивается еще и унификация. Также сокращаются временные и финансовые затраты, делая автомобили более доступными. А автомобильную промышленность в Китае сегодня – это вообще глобальная машина, которая практически в режиме реального времени перекраивает карту мирового производства. Например, BYD уже обогнал Tesla. Xiaomi за 2 года вошел в топ-5 в Китае. Volkswagen закрывает свои заводы в Германии и строит их в Женя. Как он такое? Это реаль. В первом полугодии нынешнего года Китай произвел и продал 15 миллионов автомобилей. Это больше, чем вся Европа и Соединенные Штаты вместе взятые. Но дело не в количестве. Дело в том, что каждый второй автомобиль в мире теперь уже практически китайский. Каждый третий премиальный седан в Дубае – китайский. Каждый четвертый кроссовер в России – китайский. И это только начало.
0: Автомобильные факты.
1: Присказка сегодня получилась длинной, но как-то распирает меня сегодня. Давайте же все-таки вернемся к тому, с чего я начал. А уже обозначил я соперничество ДВСок и электричек. Да, у нас в стране в настоящее время все заточено под транспортные средства на сероводородном топливе. У меня гибрид, как я уже говорил. С зарядками беда. Поэтому распространение альтернативных автомобилей, конечно, будет идти, но темпы так себе, поскольку экономические выгоды как электричек, так и гибридов пока получаются только при наличии зарядки дома. Общедоступные станции со стоимостью 1 киловатта в 25 рублей уже невыгодны, а их владельцы, почуяв маржу, которую можно получить в увеличении количества таких вот тачек, сразу отреагировали на запрос, повысив цены. Если 3 месяца назад я заправлял автомобиль по 21 рублю за киловатт, то сейчас плюс 4 рубля сверху. Поэтому, если вы в раздумьях, переходить или нет на гибрид или электричку, вы должны четко понимать, при наличии дома розетки это очень выгодное транспортное средство, без нее такая себе история. Еще один момент, на который очень хочется обратить внимание, это наличие различных помощников в нынешних автомобилях, которые сегодня присутствуют практически во всех китайцах стоимостью, ну, чуть-чуть выше среднего. А ранее они были доступны только в топах и люксах европейцев и японцев. Все это, конечно, здорово и классно, но только для работы таких помощников должна быть дорога предельно ясная и четкая. Со всеми разметками, корректно установленными знаками, самое главное, чистое, особенно в зимнее время года. К чему нам с миллионами километров дорог в стране еще идти и идти. Повествование сегодня получилось какое-то сумбурное с одной стороны, но с другой стороны вы наверняка уже поняли, что имелось в виду. Главные тренды, которые складываются на мировом автомобильном рынке, и наша приспособленность к этим трендам. А так, количество новых автомобилей в России тоже растет, что, несомненно, является сигналом к тому, что не все так плохо. Так что не стоит ныть и хлюпать. Двигаемся дальше. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения, в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа, в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, водителей погрузчиков, слесарей по ремонту автомобилей, машиниста автовышки и автогидроподъемника, ведущего инженера-сметчика, оператора коптильной установки, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 47 364 473 64 241 54 542 93.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель-Сити так много хорошего. В Мебель-Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель-Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарес», третий этаж. Мебель-Сити. Осенние скидки. Не упустите.

феврале стало просто. Я стал думать о тебе все реже, но как флешбек из 90-х опять нарисовался твой крепкий орешек. И я снова Кевин Костнер, но для тебя на втором плане как Джо Пеши.

боевиках из 90-х. Так или не так, нет вопроса, кто, если не ты.

0: Реклама на радио Портал.
1: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: смотришь в зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Реклама на радиопортал.
1: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность, машиноместа в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность, машиноместа в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.